Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: 7.03.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В российских школах может появиться еще один обязательный предмет – шахматы. С инициативой ввести игру в школьную программу сначала как факультатив, а затем как обязательный предмет выступили в Общественной палате. Эксперты отмечают, что шахматы формируют у ребенка способность концентрировать внимание, развивают логическое и стратегическое мышление, а также чувство времени. Эти навыки особенно важны в период увлечения гаджетами. В ряде стран, включая Армению, Испанию и Индию, шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы. В России сокращается число круглосуточных магазинов. Об этом пишет издание «Коммерсант». Основной причиной сложившейся ситуации называется рост затрат на содержание круглосуточных точек. Ритейлеры закрывают такие магазины для оптимизации расходов, так как торговля в ночное время становится невыгодной из-за роста популярности онлайн-доставки, которая работает круглосуточно. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки многие торговые сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. Регионам могут разрешить временно запрещать продажу вейпа. Такой 5-летний эксперимент поддержал Комитет Государственной Думы. После завершения эксперимента власти оценят его эффект и решат, целесообразно ли вводить запрет на продажу вейпов на всей территории страны. Параллельно обсуждается ужесточение правил продажи табачной продукции и никотиносодержащих изделий вблизи образовательных учреждений. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости, хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Вроде слышно. Вроде даже голос немножко восстановился. Хотя вот те, кто были со мной в эти выходные, сильно переживали за то, как пройдет понедельник. Я говорю, да все будет хорошо. И действительно, все стало хорошо. Да, простите сразу заранее, видите, слышите, не совсем голос до конца восстановился, но так или иначе, ничего не поделаешь, надо работать, надо трудиться. Да, так тоже бывает, оказывается, в понедельник, 18 мая. Всех приветствую категорически, это утреннее шоу «Ёпарасетейка», зовут меня Руслан Диатуллин, дай вам бог здоровья. Ну и давайте перейдем к тому, что мы так сильно любим, ждем и знаем. Естественно, зарядочка на пульсе, чтобы, как-то, знаете, дать эту энергию на всю будущую неделю. Тем более сегодня такая жара. Прям даже в студии неохота сидеть. Хочется гулять, наслаждаться погодой. Но ничего не поделаешь. Рабочий ритм никто не отменял. Поэтому давайте ноги в боки, руки на ширине плеч, голова строго на север и погнали.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь. Голову повыше. Плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом. Ар!

0: водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
5: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йо Пересотийка на Пульс Радіо. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Даже в понедельник есть что отмечать, есть что праздновать. И, ну, честно, ведь объективно, да, помимо того, что просто хочется всех поздравить с рабочим, с началом рабочей недели, праздники есть. Праздники, которые нам так нравятся, и мы бы хотели о них дальше поговорить. Сейчас только человек зайдет, скажет одно слово, и все. Благодарю вас. Значит, сегодня день встречи с прекрасным. Пожалуйста. День рождения майского жука. Ну, так и написано, причем три буквы «Ж» перед «жука». Также непонятно нам стало сразу. Международный день сирени. Пожалуйста. Международный день музеев, если вдруг планируете что-то отпраздновать. Международный день... вот день Балтийского флота ВМФ РФ. Поздравляем, кто имеет к этому отношение. День розовой пантеры, день увлечения растениями. Да господи, что там только не придумают нам эти, значит, люди. Кто вообще это придумывает? День хлыстальщиков. Ну, пожалуйста, вот и все. Если у вас какие-то события имеются, пожалуйста, залетайте к нам в мессенджер Макс 917-711-2525. Пишите, кого с чем поздравить. Обязательно все, пока буду здесь, передам.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Гороскоп вам будем читать на всю будущую неделю, чтобы вы сразу знали, что делать, а что делать не стоит. Значит, начнем, как по традиции, с овнов. События как будто ускорятся, понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. У тельцов неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций, они могут зашкаливать. У близнецов неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба. Нужно действовать осторожно, не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. У раков вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации, придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы, будьте уверены, со всем справитесь. У львов неделя большого прорыва и преодоления существенной преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главный. У дев время отдыха, во время которого придут самые яркие, захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем. Выгорание, так скажем, очень близко к вам. Весы – это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. У скорпионов – неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте. Позвольте себе быть слабым. Стрельцы, неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми, застарелыми вопросами. У козерогов то время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и непонятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи. Это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Ну и рыбы, возможно, мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела. Это вас удручает.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкрова.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
7: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
8: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
9: Мам, скучно.
10: Что делать?
11: Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
12: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
13: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
12: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
13: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
12: Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной. Причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
10: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
14: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
15: Пора раздвинуть стены.
14: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
16: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
17: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
18: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Эдон GT430.
19: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
20: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
21: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Так, быстренько пробежимся по тому, что происходит прямо сейчас в городе. Показывают, что вроде все прям хорошо, но за исключением, конечно, улицы Карла Маркса. Там что-то происходит, в итоге в сторону кольца прям пробка. Да, значит, машиностроители-строители тоже в режиме загруженности. По Ленинскому проспекту будет двигаться в сторону Первомайской постоите. Ну и на самой Первомайской тоже постоите. Если вдруг вы там прям находитесь, напишите, что там произошло. Или просто обычная утренняя пробка. Значит, Суворова в сторону машиностроителей и... ну и все. Вот, если вдруг стали свидетелями какой-то дорожной обстановки интересной, к нам Макс 917-711-2525, либо по телефону в студии 6300-88.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкарале 64 20 40.
1: Плюс 21 показывает наша метеостанция. Будет сегодня плюс 30. Вообще жара. Это куда вообще годится? Ночью плюс 17. Ясно. Протяжении всего дня ветер до 4 метров в секунду. Восточных направлений. Давление и влажность в норме. Луна молодая. Магнитное поле слабая буря. Закат в 20 часов в 2 минуточки. А значит завтра восход в 3 часа в 25 минуточек.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления.

0: Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
1: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
2: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: На подиуме «Мухтар». И комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
6: Йопара Сатейка.
7: Не весь алфавит нашего утра.
8: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 8.00. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова, 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. Удаленная работа может практически исчезнуть, об этом пишет газета «РУ». По мнению представителей бизнеса, сотрудники на удаленке недостаточно мотивированы из-за нехватки живого общения с коллегами. Кроме того, в дистанционном формате люди могут дольше принимать решения, что критично в условиях экономической нестабильности. Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года число удаленных работников может сократиться вдвое и составить максимум 800 тысяч человек. Компании массово возвращают сотрудников в офисы ради повышения продуктивности и укрепления корпоративной культуры. Жители Мариэл могут пройти всероссийский опрос о качестве дорог, инициированный Народным фронтом. Участники могут указать проблемные участки магистралей и улиц. Итоги опроса будут направлены президенту России. Пройти опрос можно до 5 июня на сайте организации. В Йошкар-Оле с 20 мая начнется масштабный ремонт участка улицы Первомайская протяженностью более 2 километров. От Ленинского проспекта до улицы Водопроводная. Работы включают замену асфальта и улучшение тротуаров. Мэрия обратилась к предпринимателям с просьбой привести в порядок прилегающие территории, фасады и вывески, а также установить урны. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон 99-40-20. Это были новости, хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
2: Ой, ну что, поздравляю вас с понедельником, поздравляю с началом рабочей недели. Надеюсь, вы сегодня заряжены максимально позитивно для того, чтобы начать трудиться. Из новостей, ну, сами знаете, да, что произошло за эти выходные. Даже страшно вспоминать, на самом деле. Я бы еще больше поболтал, но боюсь, что мой голос, вернее, тебя будет немножко раздражать. Ну, сам слышишь, да, и я сам его тоже буду раздражать. Поэтому давай долго откладывать не будем. Сразу же зарядочка, потом о погоде и все как надо.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Докните на месте шагом. Loving you is better in my head. I need more than your body in my

0: переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
2: Ну, в общем-то, во-первых, сообщают о том, что центральный мост стоит из Самбатхея в сторону центра, все 5 полос. Это вот такая вам важная информация, если вдруг вы где-то там находитесь. Значит, плюс 21 сейчас, будет сегодня у нас до плюс 30 градусов. Это что такое вообще происходит? Ночью плюс 17, на протяжении всего дня без осадков, и это уже радует. Ветер до 4 метров в секунду в восточном направлении, влажность и давление в норме, луна молодая, закат в 20 часов 2 минуточки, значит, магнитное поле слабое, буря на пятерочку. Завтра восход в 3 часа на 25 минуточек.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
8: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Пешкарова.
9: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
10: Парапапарам, парапапарам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла. Вкусно есть, полезно.
13: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
14: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
15: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
16: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
17: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
18: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
19: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
19: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
11: Телефон рекламной службы 42 28 28.
7: Okay.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Давайте вам гороскоп на всю будущую неделю. Значит, начнем с Овнов. События как будто ускорятся, понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые, конечно, дела лучше поставить на паузу. У Тельцов неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Близнецы — неделя обид и резких решений. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации, будьте к этому готовы. Львы, неделя большого прорыва и преодоления существенной преграды. Дева, настало время. Для чего? Правильно, для отдыха. Весы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Будьте к этому тоже готовы. Скорпионы, неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Стрельцы, неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Козероги, то время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и непонятно, к чему все это приведет. Водолеи, неделя семейных дел. Рыбы, возможны мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела.
2: Скульптор своего тела – ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкрова.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: На «Пульс радио».
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: А я на гитаре могу.
6: А я клавишник от Бога.
7: А меха все мои.
6: Какие меха?
7: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
6: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
7: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41 25 61.
8: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
3: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
4: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
5: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.

0: Звонить 707-767.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
5: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Значит, прямо сейчас что-то происходит на улице строителей, потому что там прям пробка в сторону машиностроителей. Суворов машиностроители, ну понятно, все едут. Бордовыми стрелками отмечено. Ну, какая у нас улица? Первомайская, в сторону Ленинского проспекта. Но как бы не написано, что авария или еще что-то произошло. Иначе, да вроде бы все в остальном. Вот по Красноармейской, после кольца Гомельского, там постоите еще. Ну и все, и так везде газуйте, везде свободно. Даже Карла Маркса, казалось бы, да, должен быть загружен. Нет, все нормально. Стали свидетелями, сообщайте. Макс, 917-711-25-25.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
6: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб, металлобаза сталь Снаб.
7: Прохорова 45В.
6: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
2: Мам, скучно.
8: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
9: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
10: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
11: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
12: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
13: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем. Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
14: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
15: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
16: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
17: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
18: Поликарбонат «Актуаль Био»

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова 10. Телефон Мишкарале 94.

0: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В российских школах может появиться еще один обязательный предмет – шахматы. С инициативой ввести игру в школьную программу сначала как факультатив, а затем как обязательный предмет выступили в Общественной палате. Эксперты отмечают, что шахматы формируют у ребенка способность концентрировать внимание, развивают логическое и стратегическое мышление, а также чувство времени. Эти навыки особенно важны в период увлечения гаджетами. В ряде стран, включая Армению, Испанию и Индию, шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы. В России сокращается число круглосуточных магазинов. Об этом пишет издание «Коммерсант». Основной причиной сложившейся ситуации называется рост затрат на содержание круглосуточных точек. Ритейлеры закрывают такие магазины для оптимизации расходов, так как торговля в ночное время становится невыгодной из-за роста популярности онлайн-доставки, которая работает круглосуточно. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки многие торговые сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. Регионам могут разрешить временно запрещать продажу вейпов. Такой пятилетний эксперимент поддержал Комитет Государственной Думы. После завершения эксперимента власти оценят его эффект и решат, целесообразно ли вводить запрет на продажу вейпов на всей территории страны. Параллельно обсуждается ужесточение правил продажи табачной продукции и никотиносодержащих изделий вблизи образовательных учреждений. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
1: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, шкала.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Ну, слушайте, во-первых, стоит поздравить любителей футбола, особенно болельщиков «Зенит», потому что он стал чемпионом России по футболу по итогам этого сезона 25-26, который был. Собственно говоря, поздравляем вас, уважаемые болельщики, если вы нас слышите, да. Знаю среди своих знакомых, кто болеет конкретно, кто переживает, кто смотрит. Знаете, раньше я как-то тоже вот так частенько смотрел матчи. Ну, и болел за друга. Вообще не болел, нет такого, что за какой-то конкретный клуб. Просто в целом нравился футбол. Но почему-то потом не осталось времени, и я такой думаю, ну ладно, все, уже смотреть не буду. Один раз не так давно давеча, скажем так, сидели, смотрели. Я искренне пытался сделать вид, что мне капец как интересно, но на самом деле вообще нет. Но хотя, так или иначе, за миром футбола плюс-минус приходится наблюдать. В общем-то, поздравляем «Зенит», поздравляем его болельщиков. Остальные клубы, кто болеет, не переживайте. И на вашей улице когда-нибудь настанет этот праздник.
1: Йо, просетейка. Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон Вишкарале 33 91 23.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Плюс 23 сейчас, будет сегодня плюс 30. Ясно, протяжении сегодня без осадков. Ветер до 4 метров в секунду в восточном направлении. Влажность, давление в норме. Магнитное поле на пятерочку. Слабая буря. Луна молодая. Закат в 20 часов 2 минуточки. Восход завтра в 3 часа 25 минуточек.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
6: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
7: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
8: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
9: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
10: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
12: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
13: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
14: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарасотейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: В общем-то, к событиям, которые еще произошли. Болгария, вот до Евровидения, оказывается, было впервые в истории, выиграла Евровидение. Я, честно, не наблюдал, не смотрел. Сильно неинтересно все это было, особенно когда начали вот эти вот больше про политику, чем про песни и про творчество. Послушал песню. Ну, как вам сказать? Ну, вот, послушайте, ну, так себе, если честно. Ну, вот вспоминаются те хорошие времена, когда еще Билан выступал, Лазарев, и это все смотрелось чуть более лучше, чем было сейчас. Много скандалов по поводу этого Евровидения и так далее, и тому подобное. Но мы-то молодцы, у нас-то свое Интервидение есть, да? Вот когда было? В этом году тоже опять будет, или уже было? Нет, еще будет. В общем-то, будем смотреть, переживать. Кто, интересно, победит, узнаем. Узнаем. Но вот касаемо Евровидения, конечно, да, так вся история, смотреть, не пересмотреть. Да и слава богу, что перестали его показывать, потому что такого бы мы не смотрели с вами, да, чего у нас в стране вообще запрещено. Мы все правильно сделали. Вот, но вы просто знаете, что Болгария стала чемпионом. Все, выиграла Евровидение.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: На всю будущую неделю вам гороскоп. Естественно, начнем с кого? Правильно, с Овнов. События как будто ускорятся, понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. У Тельцов неделя разработки долгосрочных планов. Близнецы – неделя обид и резких решений. Раки – вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Львы – неделя большого прорыва и преодоления существенной преграды. Подумайте над этим, Дева. Это время для, наконец, настало отдыха. Весы. Неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Скорпион. Неделя слабости, уязвимости и потребностей в защите. Стрельцы. Неделя решения прошлых проблем, а это важно. Козероги. То время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и непонятно, к чему и их вообще можно приложить. Водолеи. Неделя семейных дел. Рыбы. Возможны мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела.
2: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкар-Ола.
3: Реклама на Пульс-радио.
4: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
7: Парапапарам, парапапарам.
8: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик» Луначарского 52. Ваш газон – наш «Эдон GT430».
10: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
11: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
12: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
13: Весна. Время любви к своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
14: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
15: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Делай громче. Это Пульс Радио. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А-а-а». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Ну, наконец-то дождались, потому что Минздрав выпустил официальные рекомендации по здоровому образу жизни. Опа! Не ждали такое? Пожалуйста. Естественно, чтобы были здоровые зубки, надо в семейную стоматологию, скажите «А». Тем более, там сейчас бесплатная консультация ортопеда. Находится на Непромайской, 49-33-91-23. По номеру телефона можно позвонить им туда. Ну и вторая важная вещь, значит, что касаемо здорового образа жизни. Значит, среди основных советов: завтракать в течение часа после пробуждения и делать утренний прием пищи самым калорийным. Ужинать минимум за 3 часа до сна. Сократить потребление полуфабрикатов, колбас, сладостей, газировки, белого хлеба. Также рекомендуется выпивать стакан воды сразу после пробуждения, проходить не менее 7, а не 10 тысяч шагов в день, спать 7-9 часов в полной на темноте при температуре 18-20 градусов, отказаться от экранов за 1-2 часа до сна и не пить кофе после 14:00. Все. Ну а как же вот эти вот кофе-брейки рабочие, да, после обеда? Ну, почему нельзя? Вот еще ведь рекомендуют. Это пока на самом деле рекомендация. Совсем скоро это могут на законодательном уровне все, так скажем, закрепить. И все, и будем все с вами жить здорово. Или здорово. Не знаю. В общем, в любом случае, вы теперь знаете, что надо делать. Проснулись, позавтракали, выпили стакан воды и включили пульс радио. Пока из таких рекомендаций все.

0: Йо Пересетейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
1: Слушайте, если вдруг вы находитесь в депрессии, то универсальное лекарство от депрессии, как вы думаете, что? Правильно, это деньги. Причем, не я так решил, а на самом деле провели, значит, исследование. И выяснилось, что прямую связь между уровнем дохода и психическим здоровьем как раз-таки наличие денежных средств. По данным экспертов, депрессия зачастую является не самостоятельным недугом, а естественной реакцией организма на хронический стресс, вызванный бедностью, чувством незащищенности. В общем-то, вот и все. Пришли к выводу, что когда человек перестает тратить силы на выживание, получает доступ к качественному отдыху, полноценному питанию и уверенности в завтрашнем дне, его психика начинает восстанавливаться естественным образом. Так что все, если денежек по кармане есть, значит, вы уже счастливый человек, потому что отсутствие денежек, естественно, приводит к депрессии. А я-то думал, что вот таблетки какие-то надо принимать, еще что-нибудь. Нет, просто надо, чтобы деньги были в кармане. Вот и все. Ну, а чтобы зубы были здоровы, естественно, семейный стоматолог, скажите, а там тем более сейчас проходит бесплатная консультация ортопеда, на Первомайской 49 они находятся, по телефону 3091-23 можно позвонить, записаться. Я думаю, что они будут каждому рады. Но это так, на всякий пожарный. Мы в следующий час с тобой отправляемся. Здесь пока все.
2: Реклама на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
7: Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
8: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль

0: обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28. Кто там?

0: Мегаполис Радио 103.8 FM. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Миркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. Удаленная работа может практически исчезнуть, об этом пишет газета «РУ». По мнению представителей бизнеса, сотрудники на удаленке недостаточно мотивированы из-за нехватки живого общения с коллегами. Кроме того, в дистанционном формате люди могут дольше принимать решения, что критично в условиях экономической нестабильности. Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года число удаленных работников может сократиться вдвое и составить максимум 800 тысяч человек. Компании массово возвращают сотрудников в офисы ради повышения продуктивности и укрепления корпоративной культуры. Жители Мариэл могут пройти всероссийский опрос о качестве дорог, инициированный Народным фронтом. Участники могут указать проблемные участки магистралей и улиц. Итоги опроса будут направлены президенту России. Пройти опрос можно до 5 июня на сайте организации. В Йошкар-Оле с 20 мая начнется масштабный ремонт участка улицы Первомайская протяженностью более 2 километров. От Ленинского проспекта до улицы

0: полностью водопроводная. Работы включают замену асфальта и улучшение тротуаров. Мэрия обратилась к предпринимателям с просьбой привести в порядок прилегающие территории, фасады и вывески, а также установить урны. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости, хорошего дня в компании «Пульс Радио».
1: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее, ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Я про сетейка.
1: Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон Вишкар-Оле 33-91-23.
2: Бывают же вот всякие нелепицы, как вот, собственно, следующая новость. Россиянка попыталась ограбить магазин, но застряла в окне. Значит, трое местных жителей решили ночью добыть себе, так скажем, добавку после застолья и пробрались в закрытый магазин через разбитое окно. Пока мужчины выносили продукты и алкоголь, сработала сигнализация. Ну, естественно, на что они рассчитывали, непонятно. В общем-то, двое успели сбежать, а вот их подруга при попытке выбраться наружу зацепилась одеждой за оконную раму и намертво застряла. Именно в таком положении ее и встретили приехавшие на вызов полицейские. Вот да, картина как будто бы из Винни-Пуха, где, собственно говоря, он тоже застрял и не мог выбраться. Но вот, пожалуйста, во-первых, это плохо, да, пробираться в закрытый магазин, это раз. Во-вторых, ну все уже, но если закончилось, надо, значит, идти отдыхать. Вот мое такое мнение. Ну или вот, пожалуйста, потом тоже так застрянете, если вдруг что, и все, и тоже поедете далеко и надолго. Но, тем не менее, что ей грозит, пока непонятно, потому что вроде бы она забралась, вроде бы как бы ничего не украла, но в целом, мне кажется, там полицейские приехали, так ржали долго.

0: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: 26 градусов прямо сейчас показывает наша метеостанция. Будет сегодня плюс 30, и это будет максимум. Ночью плюс 17. На протяжении всего дня ясно, без осадков. Значит, влажность чуть-чуть пониженная. Давление в норме. Световой день сегодня 16 часов 35 минут. Заход солнца в 20 часов 2 минуточки. Значит, фаза Луны молодая. Магнитное поле слабая, буря на пятерочку. Завтра восход в 3 часа 25 минут.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Дом мечты.
8: Один звонок.
7: SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: А я на гитаре могу.
13: А я клавишник от Бога.
14: А меха все мои.
13: Какие меха?
14: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
13: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
14: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон Вишкрале. 41-25-61.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Наконец-то можно поздравить нас всех. Вот даже вот так вот. Потому что Россия стала кофейной страной. Пожалуйста, поздравляю. Значит, в России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Кофе занял нишу основного утреннего и делового напитка. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Ну и, собственно, связано все это типа с экономическими причинами, ну и, соответственно, с изменением потребительских привычек. Теперь мы, собственно говоря, пьем не чай, а кофе. Все, причем, почему-то вот эти вот выражения «утро начинается с кофе» или вот это вот все остальное. Но я вас поздравляю, мы молодцы, мы, это наша общая победа. Я не знаю, дадут ли за это премию, либо дадут грамоту, но я вас всех поздравляю, что мы, наконец-то, не зря мы все вот эти вот кофе-брейки делаем, пьем кофе очень долго после обеда, и вот это вот все, наконец-то, мы смогли, мы большие молодцы.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
0: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
4: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42 28 28.
5: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрейн 11-91-21-527-25.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от Зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от Зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
4: Парапапарам, парапапарам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
7: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Если вдруг вы спрашивали, как называется этот спонзель, Ола, ну, практически, как и название нашего любимого города, да, и пульс, где он вещает. Собственно говоря, вам спасибо большое, и спасибо, что терпели, но все, выдыхайте. В следующий час отправимся, там будет, значит, другой человечек, там будет все немножечко веселее, бодрее. Ну и, по крайней мере, звучать будет точно лучше. Я же с тобой здесь прощаюсь. Утреннее шоу Юпрестейка. Завтра продолжим. Надеюсь сильно, что восстановиться получится. Нет? Ну, сорян тогда. Придется терпеть до среды. Там потом придет и человечек. Мы надеемся, что она выздоровеет. И уже будет все намного интереснее. Ладно, как всегда, мысленно подумать закончим и все. Будьте собой. Все остальные роли уже заняты. Оскар Уайт. Все, это было утреннее шоу Юпрестейк. Зовут меня Руслан Дятулин. Обнял, припонял, поцеловал. Еще услышимся.
1: Юпрестейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йешкар-Оле. 33 91 23. ООО «Надежда».

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: ну очень полезный час на Пульс Радио.
1: Ну что ж, доброго дня, уважаемые. Меня зовут Илья Сапожников. Ближайшие пару часов проведу здесь с вами на Пульс Радио. И в этом часе я не один. Сегодня у меня в гостях старший специалист по работе с молодежью Дворца молодежи Республики Мариэл, Вишневская Мария Михайловна. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня поговорим о студенческой весне в Республике Мариэл, о том, как она проходит, что там будет дальше и что вообще это такое для тех, кто не в курсе, хотя, мне кажется, таких мало сейчас. В студвесне участвуют все. Есть такое?
2: Совершенно верно. Студенческая весна – это вообще центральное событие молодежной политики Республики Мариэл. Поэтому я думаю, что нет тех студентов, которые остаются в стороне от этого яркого события.
1: Ну, нет, я знаю ребят, которые не участвуют, но они ежегодно смотрят это. Поэтому, я думаю, здесь тоже можно считать их частью студенческой весны. Как она проходит в нашей республике? Что с ней, как с ней?
2: Ну, уже прошли вузовские этапы. В вузовских этапах приняли участие 1300 участников. Wow. Да, то есть это было очень масштабно. В стенах Дворца молодежи 27 апреля у нас прошел отборочный этап по 7 направлениям. И там мы отсмотрели более 80 номеров.
1: Так, я для тех, кто не в курсе, сейчас чуть подробнее, наверное, разъясню. Студенческая весна республиканская, да, мы это так можем называть, проходит в два этапа. Отдельно номера отсматриваются и отдельно цельные программы, которые могут представлять нашу республику.
2: Совершенно верно.
1: 80 номеров.
2: 80 отдельных номеров. Да, господи. Это был отборочный этап. Да,
1: подождите, сейчас я быстренько калькулятор достану. Давайте в среднем 3 минуты один номер на 80. 240 минут делим на 60. Это 4 часа без остановки.
2: Ну, перерывы у нас, конечно, были, но да, это было масштабно и для членов жюри, но все справились со своей работой, все номинанты уже определены, но мы пока держим интригу.
1: А, подождите, вы еще не рассказали, не наградили даже?
2: Нет, еще не наградили.
1: А, даже так, то есть, ребята, с 24-го, да, это уже что у нас, третья неделя
2: пошла? 27 апреля, да, они ждут результатов, и
1: вау,
2: очень скоро мы их объявим.
1: Ага. И после того, как пройдут программы.
2: Совершенно верно.
1: Мы вот как раз-таки плавно к ним перетекаем. Те самые программы, и они, если да, мне не изменяет память, не знаю, как сейчас, раньше они назывались региональные программы.
2: Все верно.
1: Ничего не поменялось?
2: Не поменялось.
1: Прекрасно. После того, как пройдут региональные программы, вы объявите и победителя региональной программы, и уже среди тех 80 номеров, кто что занял.
2: Все верно.
1: Региональные программы. Можно ли посмотреть их обычному зрителю?
2: Совершенно верно. И как раз сегодня уже начинается отсмотр региональных программ. Сегодня, 18 мая, в 17:00 у нас будут во Дворце молодежи представлены три региональные программы. Региональная программа факультета иностранных языков МАРГУ, региональная программа факультета управления и права Волготеха, ага, и региональная программа Института национальной культуры и межкультурной коммуникации МАРГУ.
1: Репетиции видели?
2: Видела. Масштабно.
1: Но она этого стоит.
2: Верно.
1: То есть, еще раз напомним слушателям, сегодня в 17:00 Дворец молодежи, вход бесплатный.
2: Совершенно верно, вход
1: все,
2: бесплатный.
1: Супер. И можно будет увидеть, поболеть. Ну, думаю, те, кто поболеть, они и так были в курсе. А здесь уже для тех, кто, я думаю, не ходил, не видел и не приобщен к студенческой весне. У вас лично есть какой-нибудь... Я не прошу раскрывать, кто конкретно, но лично по вашим ощущениям есть какой-то лидер? Ну, то есть, исходя из тех репетиций, которые вы видели?
2: Ну, смотрите, я сижу в жюри, поэтому я сохраняю нейтралитет. Кроме того, да, я являюсь руководителем нашей делегации, которая отправится на Всероссийскую студенческую весну, которая пройдет в Красноярске с 24 по 29 июня. И поэтому я сохраняю нейтралитет. Но могу сказать, что все ребята молодцы, все ребята заряжены на победу. Я желаю каждому получить удовольствие от процесса. Мне кажется, это самое главное.
1: Я более чем уверен. Вообще, в целом, мне кажется, участвуют в Судвесне только ради удовольствия от процесса. Буквально через несколько минут вернемся, продолжим. Как раз-таки расскажем чуть подробнее о Всероссийской студенческой весне, ну и чуть подробнее о том, что будет сегодня. Поэтому оставайтесь здесь, на 103.8. Не переключайтесь.

залетает и бурело на мурмурах. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур идем на торпеде.

Элла. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, ля. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: очень полезный час на Пульс Радио.
1: Ну что ж, напоминаю, говорим сегодня про студенческую весну в Республике Мариэл. Сегодня в гостях старший специалист по работе с молодежью Дворца молодежи Республики Мариэл Вишневская Мария Михайловна. Почему люди... Давайте вот так скажу. Должны прийти сегодня и завтра в Дворец молодежи. В 17.00, на всякий случай, напоминаю. Что они могут там увидеть?
2: Сегодня в 17.00 и завтра, 19 мая, в 18.00 у нас суммарно пройдут 5 лучших региональных программ от наших вузов. И мне кажется, уже этого достаточно, чтобы прийти и посмотреть. То есть это 5 самых лучших программ. Они борются за свое право поехать на Всероссийскую студенческую весну.
1: Если мне не изменяет память, так уж вышло, что даже там в свои 31 я все еще довольно-таки близок к студенчеству и близок достаточно к студенческой весне. Если я не ошибаюсь, то впервые такое количество программ, по-моему, борется за выход на РСВ. Нет? Была ли уже борьба? Я вот не помню. Если мне не изменяет память, раньше по одной программе выставлялось. Сейчас 5 будет бороться.
2: Сейчас растет качество. Сейчас, мне кажется, уже даже у ребят желание есть, потому что если нет желания, то, соответственно, и выставляться не будут.
1: Ну, смотрите, я вот, знаете, заметил такую вещь. Есть такая тенденция. Буквально пару лет назад была, уж да простят меня эти люди, очень ленивая молодежь. Я вот так могу сказать. Никому ничего не надо. Уровень программ, правда, упал. Так уж вышло, что я ежегодно слежу за этим. Уровень программ действительно упал. Буквально с прошлого года стало появляться совсем другое поколение. И в этом году я как раз-таки заметил эту тенденцию. Невероятно творческие первокурсники пришли, которым почему-то надо. Нет никакой причины, почему. Но им было очень надо это все. Их стало очень много, и я вот как раз-таки надеюсь, что это очень такая тенденция положительная, и если сегодня и завтра мы увидим огромный уровень, то буквально через год или два это будет что-то невероятное. Ну, я на это надеюсь.
2: Совершенно верно, ребята очень яркие, очень творческие. Была также на гала-концертах в вузах, не поленилась, сходила, посмотрела на месте на ребят. Перед уже отсмотром во Дворце молодежи все ребята молодцы, то есть все выкладываются на 100-200%. Действительно, очень яркие, очень талантливые, очень трудолюбивые наши молодые люди сейчас. Это радует.
1: Я могу так сказать, я посетил только один гала-концерт, потому что во время второго я был в командировке, я успел посетить только один гала-концерт, как раз-таки, да, что уж там сказать, я посетил гала-концерт Волготеха, и он такой был, очень веселый, молодежный, подвижный, при всем при этом, посмотрев какие-то ролики и так далее с гала-концерта Марго, это абсолютно другое. Что-то заставляло задуматься и так далее. Как вы думаете, программы от Маргу и Волготеха сильно ли будут отличаться? Давайте сейчас скажем по-молодежному, по вайбу. Они будут сильно отличаться друг от друга?
2: Для меня это главная интрига, потому что вы верно подметили, что и в Волготехе, и в Маргу была своя атмосфера абсолютно разная. В Маргу на гала-концерте я увидела цельную историю, и номера в нее были вплетены как вот единая ниточка тоненькая. Это было очень интересно, очень необычно. И сейчас я тоже с предвкушением жду, что же сегодня ребята и завтра нам покажут.
1: Ну и как раз-таки, да, в то время, если вот так вот сравнивать, то гала-концерт в Волготех, это правда был такой гала-концерт с различными номерами, причем различными в настроении, и больше я скажу, что это такие повеселить людей, не заставляли грустить, задуматься и так далее, они правда выбрали направление повеселить людей. Вот видели репетицию ребят Волготеха?
2: На сцене у нас здесь не видела, ага. Видела только гала-концерт у них на сцене.
1: Ну ладно.
2: Я думаю, что сегодня они будут у нас усиленно репетировать.
1: Хорошо. Ну что ж, я еще раз всем слушателям напоминаю, что сегодня в 17.00, завтра в 18.00 вход свободный. Приезжайте во Дворец молодежи, можете посмотреть все эти программы. Буквально через несколько минут вернемся, поэтому оставайтесь здесь на 103.8.
0: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: 28 и 29 мая в 18.00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия Шонго Качи «Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: очень полезный час на Пульс Радио.
1: Продолжаем говорить про студенческую весну в нашей республике. Сегодня и завтра. Сегодня в 17 часов, завтра в 18. В Дворце молодежи состоятся региональные программы от студентов. А вот как только это все закончится, пройдут региональные программы, хорошо, выберут победителя. А что дальше? Что ждет студентов дальше?
2: Мы с вами не упомянули самое главное событие нашей республики. Оно пройдет также во Дворце молодежи 20 мая с 17.00. Это будет итоговое мероприятие нашей республиканской студенческой весны.
1: Награждение.
2: Совершенно верно. Всё.
1: Вот. Вот ради чего студенты это делают. Те самые кубки, заслуги, награды. Хорошо. Наградили. Наградили. А потом, я так понимаю, отбирается делегация.
2: Совершенно верно. Делегация из 40 самых ярких, самых талантливых студентов нашей республики, которые отправятся в июне защищать честь нашей республики на Всероссийскую студенческую весну в Красноярск.
1: А подождите, а в Красноярске, я просто не силен в географии, там сейчас холодно?
2: Там будет жарко, я думаю, летом.
1: А, да, у них же очень холодная зима и очень жаркое лето, точно. Как, если не секрет, как добираться все-таки? Поезд, самолет?
2: Поезд.
1: Сколько? Сутки, двое?
2: Ну, не быстро.
1: Нет, я считаю, что, мне кажется, я помню просто среди студентов разговор о том, что в Красноярск самолетом, и я понимал какие-то неудобства в плане того, что привезти с собой в самолете ничего невозможно. И мне кажется, даже хорошо, что ребята пусть потрясутся в поезде, но поедут все-таки с реквизитом, с какими-то своими вещами. Ну и теперь представьте лицо каких-нибудь десантников, дембелей, которые поедут в полном вагоне студентов. Ой, кто кому жаришку устроит, непонятно. Мне кажется, это очень круто. А в прошлом году куда ездили?
2: Казань.
1: А, в Казань, это не, совсем недалеко. Но поезд, говорю, автобус ехал весело, я более чем уверен. Или все спали?
2: Ездила не я, поэтому не смогу ответить на этот вопрос, но впечатлениями от данной поездки с удовольствием поделюсь.
1: Да, давайте сделаем так. Когда вы вернетесь из Красноярска, это у нас конец июня, да, будет?
2: Начало июля.
1: А, начало июля, все. В начале июля спишемся, приходите к нам на Пульс Радио и поделитесь всеми подробностями, что там было. Самыми дурацкими историями обязательно, что натворили студенты, пока были в Красноярске. Ну, а что такого? Ну, их же не наругают. Если что, мы потом в конце скажем, что это все выдумали. Вот так мы себя обезопасим. И без имен будем эти дурацкие истории в эфире. Ну, по крайней мере, мы должны знать итоги и кто что занял. Ну что ж, давайте еще раз подытожим, где, когда, во сколько и кого мы ждем?
2: Мы ждем абсолютно всех жителей и гостей нашей республики. Сегодня, 18 мая в 17.00, завтра, 19 мая в 18.00 и 20 мая в среду в 17.00 на завершающем итоговом мероприятии нашего регионального этапа студенческой весны. 20 мая нас ждет очень масштабное событие, итоговое мероприятие Республиканского фестиваля «Студвесна». Будет церемония награждения всех участников отборочного этапа. Также будут вручены два гран-при за лучшую региональную программу и гран-при фестиваля. Его получит вуз, суммарно набравший большее количество баллов за отборочный этап.
1: За все номера.
2: Совершенно
1: номера вошли
2: верно.
1: В приза, и за это какие-то баллы начисляются. Я правильно это понимаю?
2: Совершенно
1: Система
2: верно.
1: Не поменялась. Все. Все, отлично. Ой, ну что ж, а есть возможность раскрыть, что за гран-при, или нет пока?
2: пока буду держать в секрете, хорошо, но поверьте мне, оно того стоит. Но даже если вы не являетесь участником «Студ весны», вы можете посетить это итоговое мероприятие, принять участие во всех бесплатных активностях. У нас планируется работа огромного количества площадок. У нас планируется концерт лучших номеров нашей «Студ весны». Также будут выступать резиденты нашей арт-резиденции «Дворец молодежи», певица Ида. И будет работать диджей, будет уличная классика, брейк-данс, все что угодно. То есть на любой вкус, танцевальные мастер-классы.
1: Ну, то есть, по факту, 20 числа возле дворца и внутри дворца молодежи будет настоящий молодежный праздник. И по факту, абсолютно всю молодежь нашей республики мы не обязательно... Давайте так, напоминаю, молодежь — это не только студенты. Мне 31, я молодежь все еще. Посмотрите вот трансляцию ВКонтакте. У меня там комбез, понимаете? Я молодежь еще, если что. Поэтому всю молодежь нашей республики, нашего города ждем. Приходите в течение, получается, этих трех дней. Двери Дворца молодежи открыты для вас. Там будет происходить очень много интересного. Мария Михайловна, спасибо большое. Правда. Я надеюсь, сегодня мы увидим большое количество не только болельщиков, но и просто зрителей нашего города. Мы с вами сегодня вечером еще тоже увидимся, поэтому прощаться не буду. А вот вы со слушателями можете попрощаться, что-нибудь им пожелать.
2: Спасибо огромное, Илья. Да, мы с вами сегодня еще увидимся на студенческой весне. Я приглашаю всех, желаю всем хорошего весеннего настроения, всем участникам, которые с нетерпением ждут сегодняшнего, завтрашнего вечера и, конечно же, итогового мероприятия, которое состоится 20 мая. Успехов, веры в себя. Я думаю, что все получится, все сбудется, и только вперед.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Уважаемые слушатели, я же с вами не прощаюсь. Буквально через полчасика к вам еще вернусь.
0: Реклама на Пульс Радио.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс Радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Вся жизнь — игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене — жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: А я на гитаре могу.
2: А я клавишник от Бога.
3: А меха все мои.
1: Какие меха?
3: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
6: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан Театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Илья Сапожников. В Йошкар-Оле ужесточили правила работы кикшеринга. Операторы теперь могут размещать самокаты и велосипеды на улицах города только после заключения соглашения с мэрией и согласования мест парковок. Максимальная скорость ограничена 20 км в час в обычных зонах и 10 км в час в местах с высокой плотностью пешеходов. А поездки полностью запрещены на центральных набережных, площадях, мостах и территориях учебных заведений. Завершать аренду можно только на официальных парковках, а операторы обязаны следить за исправностью транспорта и не допускать к нему несовершеннолетних. Соответствующее постановление подписал в Рио мэра Антон Трудинов. Мошенники пытаются убедить россиян, что их деньги являются частью резервного фонда страны. В МВД предупредили о новой схеме. Злоумышленники через мессенджеры сообщают жертве об утечке персональных данных. Затем в разговор вступает лжесотрудник спецслужб, который заявляет о попытке перевода средств от имени жертвы на финансирование терроризма. После этого с человеком связываются псевдоследователь или лжесотрудник Центробанка и убеждают, что все накопления на самом деле являются частью резервного фонда. Мошенники просят обналичить и передать средства для проверки, заранее инструктируя жертву, как вести себя в банке и что отвечать сотрудникам при снятии наличных. В ведомстве вновь призвали быть внимательными и не доверять лицам, звонящим от лица госструктур. Петербургский «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России. Для сине-бело-голубых это 11-е чемпионство в истории клуба, что делает их единоличным рекордсменом по количеству титулов в современной истории российского футбола. Ранее петербуржцы делили первое место со «Спартаком», у которого также 10 побед в чемпионатах России, без учета первенств СССР. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника. Забор

0: 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Вишкарале 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
1: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкрала.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Всем здравствуйте, друзья. Юрий Богданов у микрофона. В ближайшие несколько часов я буду вместе с вами и коротко о погоде в Марийской столице вам сейчас расскажу. Настоящая летняя жара пришла к нам в город. По информации из открытых источников, сегодня днем ожидается до плюс 30 градусов. К вечеру столбики термометра немного опустятся до плюс 25, ночью плюс 16. Завтра ожидается такая же погода, утром до плюс 25 градусов выше 0 и днем до плюс 31. Всем хорошего дня и отличного настроения.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
8: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
9: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
11: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
12: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
4: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
5: Капитальный ремонт двигателя. Точный расчет. Качественная работа с гарантией. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
6: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: первой половине нулевых эта композиция в исполнении группы «Смысловые галлюцинации» доносилась из каждого радиоприемника. Звучала в походах у костра и подземных переходах, а ее текст наизусть знал каждый студент. Когда в репертуаре «Смысловых галлюцинаций» появилась эта песня, знакомые звонили жене Сергея Бабунца и задавали вопрос, все ли у них в порядке. Ну и сегодня, несмотря на то, что музыканты завершили совместную деятельность, песня остается по-прежнему узнаваемой и любимой.
1: Совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
3: Прохорова 45В.
2: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
4: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек 12».
5: Агрен 11-91-21-527-25.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
9: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
10: Мам, скучно.
11: Что делать?
12: Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
13: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
14: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
15: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
16: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
17: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
18: На подиуме «Мухтар» и комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
19: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
20: Кирпич.
19: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
21: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
1: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Кстати, про море. Суд в Ганновере постановил выплатить немецкому туристу почти 1000 евро компенсации за то, что его семейный отпуск на греческом острове Кос был испорчен ежедневной борьбой за шезлонги у бассейна. По словам мужчины, семья заселилась в отель и практически ни разу не смогла найти свободные лежаки. Еще до рассвета все места оказывались заняты полотенцами, оставленными другими гостями. «Я просыпался в 6 утра каждый день, чтобы попытаться занять шезлонги», рассказал турист в суде, но большинство уже были заняты. Каждое утро мы тратили около 20 минут на поиски, а иногда дети просто сидели на земле. Судья подчеркнул, что оператор обязан следить за тем, чтобы соотношение числа шезлонгов и гостей было разумным, и не должен перекладывать решение споров на самих отдыхающих. И присудил семье 986 евро компенсации.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: О дорожной обстановке в городе вам расскажу. В данный момент самая большая пробка растянулась по улице Карла Маркса на участке от улицы Строителей до Железнодорожного моста. Там, напомню, ремонт дороги. Также улица Соловьева в сторону улицы Карла Маркса затруднено движение. Перекресток Машиностроителей и Строителей – это уже традиционная пробочка у нас. И перекресток улиц Строителей и Ивана Кырли – тоже движение затруднено. Выбирайте пути объезда. Всем счастливого пути!
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
6: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
7: Парапапарам, парапапарам.
8: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: По-настоящему летняя жара на улицах нашего города. И прочитал тут интересный факт. Оказывается, каждый градус выше 26 снижает работоспособность человека примерно на 10%. Высокая температура для организма – это стресс. Ему тяжело трудиться как физически, так и интеллектуально, сосредотачиваться и обрабатывать информацию. О тех, кто летом вынужден не только работать, но и соблюдать строгий дресс-код, позаботились японские изобретатели. Они предлагают галстук с вмонтированным на место традиционного узла USB-вентилятором. Но главной техникой летнего офисного сезона, разумеется, остается кондиционер. Оптимально установить его на 20 градусов, более свежий поток воздуха может по контрасту с уличным зноем вызвать простуду. Так что будьте осторожнее.
1: Нравлюсь. Посмотри, здесь торчит, там торчит. Бесит.
2: Послушай.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
2: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кырли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
9: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез. А

Все мы помним эту песню в исполнении замечательной группы «Ария», но, в свою очередь, это тоже кавер-версия трека голландской группы «Golden Earring». Поэтесса Маргарита Пушкина написала текст для «Арии» не как прямой перевод, а как вольную адаптацию, сохранив при этом глубокий смысл. А Валерию Кипелову очень тяжело далась запись этой песни из-за непривычной вокальной манеры, которая на тот момент была нетипичной для раннего репертуара «Арии». Первоначально песня готовилась как эксклюзив для узкого круга российских мотоциклистов, но внезапно стала всенародным хитом и одной из самых узнаваемых баллад русского рока.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог. И не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йешкар-Ола.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
5: А я на гитаре могу.
6: А я клавишник от Бога.
7: А меха все мои.
8: Какие меха?
7: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
8: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
7: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йешкар-Оле. 41-25-61.
9: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Интересный случай произошел в одной из соцсетей. Пользователь у себя на страничке выложил некое изображение и подписал: «Я сгенерировал нейронкой это изображение в стиле картины Мане. Пожалуйста, опишите как можно подробнее, чем это хуже настоящего Мане». В комментарии сразу набежали художники и разные ценители искусства, которые в один голос начали писать, как же ужасно это выглядит. И вот некоторые комментарии: «Похоже на школьный рисунок по ИЗО. Это просто сломанный, бессмысленный набор форм без ощущения пространства. Это не Мане, а скорее работа первокурсника-художки. Все слишком плоское и размазанное. Но фишка была в том, что на самом деле он запостил оригинальную картину Мане. И после того, как он признался в этом, все искусствоведы быстренько потерли свои ответы, но интернет все помнит».

0: подожди. А вот вам еще один интересный факт про летнюю жару и погоду. Оказывается, Эйфелева башня не только символ Парижа, но и настоящий гигантский термометр. Исследование показало, что ее высота меняется в зависимости от температуры воздуха и нагрева металла солнцем. Летом башня вырастает на 12-15 сантиметров, а зимой возвращается к исходным размерам. Под воздействием летней жары и солнца железо нагревается, атомы начинают двигаться активнее, увеличивая расстояние между собой. После короткой рекламной паузы мы продолжим, не переключайтесь.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 77-0909.
7: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
9: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Yeah, you should take it off.
1: А в США вот такая интересная история произошла. Хаски попала в приют в Бруксвилле. Сотрудники приюта окружили собаку заботой и любовью, не забывая о ветеринарной помощи. И в ходе осмотра удалось установить, что животное чипировано. Так люди и узнали номер телефона мужчины по имени Брайс, который был владельцем хаски по кличке Сьерра. Брайс безмерно удивился и разволновался, ведь он не видел питомицу очень долгое время. 12 лет назад, потеряв ее в Нью-Мексико. То есть более чем в 2000 километрах от Бруксвилла. Сьерра вернулась к Брайсу, и растроганный хозяин убедился в важности микрочипов. Этот крошечный предмет удивительно полезен, ведь он позволяет воссоединять владельцев с их пропавшими четвероногими друзьями.
2: Реклама на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
6: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
8: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Есть такой всемирно известный бренд, производитель гитар, называется Fender. Так вот, Лео Фендер, создатель этой компании, был введен в зал славы рок-н-ролла в 1992 году, что само по себе является уникальным достижением, учитывая, что он так и не научился играть на инструменте, который помог ему сделать карьеру. Профессор Эрне Рубик изобрел кубик Рубика в 1974 году, чтобы наглядно показать своим ученикам, что такое пространственная геометрия и как она работает. Однако он не смог разгадать придуманную им самим головоломку. Ну, потом, конечно, у него все получилось. Он справился с собственным детищем и научился собирать кубик менее чем за минуту. Так вот, друзья, если у вас что-то не получается в работе или в жизни, просто вспомните про этих двоих мужчин, и все обязательно наладится.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
8: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

когда сияют твои глаза, когда встретим с тобой рассвет, когда заучишь наизусть слова, мы будем.

0: Друзья, время прощаться пришло. У микрофона был Юрий Богданов. Желаю вам отличного настроения и хорошей погоды. Увидимся на 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
4: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
5: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
6: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
7: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: назад. Звонить 707-767.
1: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
2: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

молчал, все доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс-радио.
1: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
2: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Кинотеатр «Супер-8».
5: «Супер-8».
4: Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00. Новости на Пульс Радио.
1: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
2: В эфире новости, в студии Илья Сапожников. В Йешкар-Оле ужесточили правила работы кикшеринга. Операторы теперь могут размещать самокаты и велосипеды на улицах города только после заключения соглашения с мэрией и согласования мест парковок. Максимальная скорость ограничена 20 км в час в обычных зонах и 10 км в час в местах с высокой плотностью пешеходов. А поездки полностью запрещены на центральных набережных, площадях, мостах и территориях учебных заведений. Завершать аренду можно только на официальных парковках, а операторы обязаны следить за исправностью транспорта и не допускать к нему несовершеннолетних. Соответствующее постановление подписал в Рио мэра Антон Трудинов. Мошенники пытаются убедить россиян, что их деньги являются частью резервного фонда страны. В МВД предупредили о новой схеме. Злоумышленники через мессенджеры сообщают жертве об утечке персональных данных. Затем в разговор вступает лжесотрудник спецслужб, который заявляет о попытке перевода средств от имени жертвы на финансирование терроризма. После этого с человеком связываются псевдоследователь или лжесотрудник Центробанка и убеждают, что все накопления на самом деле являются частью резервного фонда. Мошенники просят обналичить и передать средства для проверки, заранее инструктируя жертву, как вести себя в банке и что отвечать сотрудникам при снятии наличных. В ведомстве вновь призвали быть внимательными и не доверять лицам, звонящим от лица госструктур. Петербургский «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России. Для сине-бело-голубых это 11-е чемпионство в истории клуба, что делает их единоличным рекордсменом по количеству титулов в современной истории российского футбола. Ранее петербуржцы делили первое место со «Спартаком», у которого также 10 побед в чемпионатах России, без учета первенств СССР. Высокий забор лишает любопытства. «Мир кровли и фасада» объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
3: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йешкар-Ола.
4: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Невероятный плюс каверов вообще состоит в том, что есть возможность сделать такую музыку, которую будут слушать и любители электро, и других видов жанров. И, тем не менее, не отходя от оригинала очень-очень сильно. Я думаю, что это огромнейший плюс. Поэтому слушай 103.8 FM, у нас музыка на любой вкус и цвет, как говорится. С тобой в студии Пульс Радио Резеда Нурбахаметова. Ну и хотелось бы начать с такой интересной новости. Мы все знаем, что технологии, они не стоят на месте, да, не стоят. Но, во всяком случае, недавно, оказывается, в Южной Корее придумали что-то просто сверхинтересное. Это бананы по дням недели. Каким же образом? Они, оказывается, в плашке 7 бананчиков начали продавать. Продуманная очень. Чтобы они не сгнивали все одновременно, там по разной степени зрелости расфасованы по банану. В одной упаковке лежат фрукты разной степени зрелости. Один можно съесть сразу, следующий дозреет завтра, а остальные еще через пару или несколько дней. Ну, вот так вот корейцы решили вечную проблему, когда все бананы внезапно начинают чернеть в один день и летят в мусорку. Экономия, ну, возможно, да. Кому-то подойдет такой способ. Ну, может быть, спрос и будет, но не у всех. Но мы знаем, что вечный спрос есть на хорошее настроение, хорошую музыку, поэтому мы будем слушать на Пульс Радио лучшие хиты мировой музыки. С тобой в студии Резеда Нурмухаметова.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
1: 7+. Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Конечно, мало кто знает, что подобное состояние, на котором поется в данном треке, можно вызвать, даже не употребляя никакой алкоголь, да. А каким же образом? Оказывается, что мы все не подозревали о вреде сирени. Так вот, самое время узнать об этом. По словам ученых, сирень может спровоцировать головную боль, аритмию или даже привести к ухудшению зрения. Все из-за вещества, которое содержится в букетах. А также ставить букеты можно только в открытом и проветриваемом помещении, но не в спальне ни в коем случае. Поэтому учитываем этот факт. Если собираем букетики, то ни в коем случае рядом со спальным местом мы его не храним, чтобы сохранить свое здоровье в порядке.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

кадре. Вся наша жизнь лишь кинопленка. Кадры тают, следа нет. Где-то черный, где-то белый полоса. И словно мантра в голове эти слова.

трек «Ясный мой свет» Татьяны Булановой. Но кому уж точно ясности будет не хватать в ближайшее время, так это во Франции оленям, потому что они, оказывается, наедаются забродивших фруктов, начинают пьянеть и неадекватно себя вести, валяются на земле или бегают кругами и не контролируют себя абсолютно. Ну, возможно, они просто не нашли другого пропитания или просто чувствовали, что нужно пробовать. Но, во всяком случае, может, попробуют и больше не будут. Будем на это надеяться.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Сейчас небольшая информация о движении транспортных средств на дорогах. Стоит быть поосторожнее на кольце по улице Строителей, у мясокомбината, при движении по Карла Маркса до улицы Ломоносова. Также напоминаю, что там идут сейчас дорожные работы. Небольшая пробка есть на пересечении Первомайской и Ленинского проспекта. Такая же ситуация на улице Строителей от кольца на Крылова до пересечения с улицей Машиностроителей. Стоит обратить также свое внимание на пересечении Ленинского проспекта и улицы Карла Маркса. И маленький затор образовался на пересечении Цареградского, Воинов-Интернационалистов и Воскресенского проспекта. Дополнительную информацию пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-917-711-25-25.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
6: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
5: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
8: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
9: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
10: Пора раздвинуть стены.
9: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкар-Оле 42 28 28.
11: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Йопарасатейка.
14: Не весь алфавит нашего утра.
15: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
16: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Ну а тем временем за окном у нас жаришка, а конкретно 28 градусов тепла. Вечером ожидается, что будет 23 градуса выше нуля, а ночью ожидается 17 со знаком плюс. Завтра утром будет плюс 19, а днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов без осадков. И весь день будет просто солнечно. Ну а настроение поддерживать остается только лучшим хитами мировой музыки на 103.8 FM. С тобой в студии Пульс Радио Резида Нурмухаметова.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама. На Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
8: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
9: ИП Шайхутдинов, 2026 год. Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агроен 11-91-21-527-25.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Пара-па-парам, пара-па-парам.
13: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Дом мечты? Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
17: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
18: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
19: Дом начинается с забора. А забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
20: Ильина, Прохорова, 45В.
21: Телефон Ешкарале 316-222.
22: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
23: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Что же советуют звезды на день завтрашний каждому из знаков зодиака? Ну, конкретно овнам они советуют перестать идеализировать все и попытаться работать с тем, что есть. Тельцы, эмоциональные качели запущены, не натворите глупостей. Лучше пересмотрите любимый фильм, там и так будет все для вас понятно. Близнецы, комплименты действуют как... поощрение, поэтому старайтесь всегда работать над комплиментами своим родным и близким. Но главное не переусердствовать. Раки, идея новой жизни к обеду у вас может испариться, но зато есть шанс сделать что-то спонтанное, и при этом у вас все пойдет по накатанной. Львы, месть, она заманчива, но оно того не стоит. Обида — это как пыль, пора их выдуть, и станет вам легче. Девы, не пытайтесь навести порядок там, где не просят, и старайтесь с советами тоже быть поаккуратнее. Весы, когда сложно решить, то брось монетку. Орел, да, решка, нет, ребро, не твой день для принятия решений. Скорпионы, твоя изобретательность так очевидна, что заметят даже фикус, стоящий на столе. Но не используй это, держи себя в руках. Стрельцы, если хотите повышения, отпуска или увольнения, то заходите и просите. Хуже уже не станет, скорее дадут вам просто выходные. Главное, просить правильно нужно. Козероги, настал день для неожиданного поступка. Не раздумывайте, просто действуйте. Спонтанность принесет вам радость. Это 100%. Поэтому давно планировали, идем и занимаемся. Фитнес-центр Византия. Кстати, номер телефона тоже простой. 55-83-18. Звоните и записывайтесь. Водолеи, если у вас день пройдет как в тумане, то просто наблюдайте, узнаете много нового и используйте свои знания во благо. Рыбы, вы можете потерять что-то очень-очень важное. Не ищите это специально, оно найдется само, но когда придет время для как раз-таки этой вещи или для тех слов, которые вы не можете никак найти. Ну а если ищете хорошее настроение, то оно всегда здесь, на 103.8 FM с тобой в студии «Пульса» Резеда Нурмухаметова.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
3: Реклама на «Пульс радио».
2: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
5: На подиуме «Мухтар» и комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели в строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Мам, скучно.
8: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
12: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
13: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
12: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
13: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
14: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
15: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
16: А я на гитаре могу.
17: А я клавишник от Бога.
16: А меха все мои.
17: Какие меха?
16: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Ешкроле. 41-25-61.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
19: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон – Йошкар-Ола.
20: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
21: Капитальный ремонт двигателя. Точный расчет. Качественная работа с гарантией. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
22: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Это Пульс Радио.
1: Что если завтра закончится мир, и мы не сможем больше мечтать? Одна судьба на двоих, и ты в ладонях моих, больше никаких прощай. Будто звезды падаем ввысь, позади оставляя

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах 00.
1: Группа Добро с треком «На часах 00». Самое время, я думаю, уделить себе, также радости и улыбкам для родных и близких. Но, знаете, недавно тоже наткнулась на новость, которая звучит примерно так. Индекс счастья россиян упал до минимума почти за 15 лет. Это вот такие вот данные выдвинули ученые. Центр зафиксировал резкое снижение благополучия граждан, а по итогам апреля показатель составил 52 пункта, что стало самым низким значением за последние полтора десятилетия. Ну и чаще всего у людей пытаются интересоваться. В жизни ведь бывает всякое и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, счастливы вы или нет, они отвечают: нет. Но как бы это грустно ни звучало, все дело, наверное, в нашем поведении и в нашем взгляде на окружающий нас мир. Потому что нам всегда хочется, чтобы мы были там, где нас нет, потому что ощущение, что там где-то будет получше, чем здесь. Но на самом деле мы сами создаем это настроение, сами создаем вот эту атмосферу. Поэтому обращаем больше внимания на себя, на своих родных, близких, на улыбки, на радость и на хорошее, позитивное настроение. Поэтому мы остаемся на 103.8 FM и слушаем лучшие хиты мировой музыки. С вами я, Резеда Нурмухаметова.
2: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
3: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
4: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники, обучая мальчиков и девочек, просмотр в Академию ЦСКА, фирменная форма, сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
5: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
8: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
9: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.
11: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45-28-88.
1: всем водителям хочется посоветовать быть поосторожнее на дорогах, потому что несколько участков сразу же заполонили ДТП, а именно пересечение улиц Машиностроителей и Красноармейской, отсюда и по Красноармейской пробке в обе стороны. Также ДТП произошло на пересечении улицы Рябинина и Ленинского проспекта, тут тоже ДТП при движении к кольцу у ДК Ленина. Также при пересечении Ленинского проспекта и улицы Первомайской, причем улица Первомайская от улицы Чехова, затрагивая также улицу Красноармейскую и до пересечения с улицей Успенской. Кольцо на улице Герцена также перегружено. Улица Машиностроителей от Зеленой до Строителей, причем улица Строителей также от кольца на Крылова. Дорожные работы сейчас ведутся на Карла Маркса, затрагивая кольцо у мясокомбината. Стоит обратить также внимание на улицу Эшкинина при движении от кольца у Ленинского проспекта в сторону бульвара Чвайна. Там тоже произошло ДТП. Пересечение Царьградского и Воскресенского проспекта тоже перегружено. Дополнительную информацию буду ждать в мессенджере Макс по номеру 8-917-711-2525.
12: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
13: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
12: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
2: Пульс Радио желает вам доброго пути. Шесть вечера.

0: на Пульс Радио.
1: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
2: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. С наступлением теплой погоды в Мариэл начало расти число лесных пожаров. По данным, на 15 мая зафиксировано 5 возгораний в Звениговском, Медведевском и Маркинском районах, а также в Волжском округе. 2 пожара обнаружили местные жители, 1 – система видеонаблюдения «Лесохранитель». Напомню, до 17 мая в республике действует особый противопожарный режим. Информация о его продлении пока не поступала. Россиян до 39 лет предложили считать молодежью. Главный внештатный гериатр Минздрава России заявила, что возрастные границы молодости могут быть расширены. По ее словам, с биологической точки зрения это оправдано увеличением продолжительности жизни и замедлением процессов старения. Современные люди дольше сохраняют активность и хорошо выглядят. Сейчас в России официально молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. В России утвердили ГОСТ, регулирующий безопасную перевозку детей. Его планируется ввести в действие в сентябре текущего года, сообщает Росстандарт. В ведомости уточнили, что принятие стандарта направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и учащихся, а также на повышение безопасности на всех этапах транспортного процесса. Оценка рисков должна проводиться на всех стадиях – от подготовки рейса и посадки пассажиров до движения по маршруту и высадки. В частности, требуется регулярно отслеживать инциденты и события, которые могут предоставлять потенциальную угрозу. Кроме того, в стандарте также прописаны алгоритмы действий в нештатных ситуациях. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие – забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
4: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
1: Ох, как же нравится наблюдать, как люди просто вальяжной походкой перемещаются по бульвару под солнышком и, возможно, даже радуются такой погоде. Ну, невозможно, я надеюсь, точно. Сейчас, по данным из открытых источников, температура воздуха 28 градусов со знаком плюс. Вечером ожидается, что будет 25 градусов выше нуля. Ночью будет плюс 16. Завтра температура воздуха будет в пределах 25 градусов утром, а днем столбики термометров покажут 31 градус со знаком плюс. Ну, лето, друзья, поэтому поднимаем себе настроение как можем, лучшими хитами мировой музыки на 103.8 FM. С тобой в студии «Пульса» Резида Нурмухаметова.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Останет и Cherry. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Tenet и Cherry. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кырли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
9: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
10: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц, спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
11: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
12: Парапапарам, парапапарам.
13: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
15: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
16: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
17: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
18: Кирпич.
17: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 55 01 01.
19: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».
20: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
21: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
22: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
23: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ну да, кстати, есть новость, после которой, правда, ничего больше говорить и не нужно. Вот, например, недавно стало известно о том, что по вселенной «Форсажа» снимут еще 4 сериала. Информацию уже подтвердил, кстати говоря, Вин Дизель, который станет и продюсером этих проектов. Но я думаю, что много кто будет теперь ждать информацию о том, когда это все выйдет.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: А вот если еще и подпевать под эти лучшие хиты мировой музыки, то еще больше настроение поднимается. Стоит это проверить. Поэтому не молчи, если хочешь петь. Если хочешь танцевать, тоже танцуй. Если на тебя посмотрят как-то не так, ну не обращай на это внимания, потому что ничего не должно мешать тебе чувствовать себя комфортно и замечательно. Ну и, кстати, звезды тоже несколько советов тебе могут дать по этому поводу. Вот, Овны, если у вас на завтрашний день грандиозные планы, то реальность может оказаться поскромнее. Но, во всяком случае, старайтесь спонтанно принимать решения. Тельцы, эмоциональная качель у вас запущена, не натворите глупостей. Лучше пересмотрите любимый фильм, там все вам будет понятно. Близнецы, комплименты действуют очень даже оригинально и быстро на окружающих вас людей. Поэтому становитесь добрее, говорите приятное, но не переусердствуйте в лести. Раки. Идея новой жизни к обеду может испариться, но зато может выпасть шанс сгонять на море вот так спонтанно. Поэтому, если вдруг такое произойдет, то не упускай эти возможности. Львы. Месть, она, конечно, заманчива, но оно того не стоит. Обида – это как пыль, пора их выдуть, и вам станет гораздо-гораздо легче. Девы. Не пытайтесь навести порядок там, где вас не просят. И с советами, кстати, такая же история. Весы. Когда вам сложно решить, то просто бросьте монетку. Орел, да, решка, нет, ребро, не твой день для принятия решений, ничего страшного, он тоже пройдет. Скорпионы, твоя изобретательность так очевидна, что ее не заметят, никто не может ее не заметить. Поэтому используйте вот эту возможность, держите себя в руках, конечно, не переусердствуйте, как это было с раками, но в любом случае старайтесь хвататься за возможности. Стрельцы, если вы хотите повышения, отпуска или увольнения, то просто заходите к начальству и просите. Хуже точно уже не станет, скорее всего, дадут просто выходные, если очень хорошо будете уговаривать. Козероги, настал день для неожиданного поступка, поэтому не раздумывая, просто действуйте, спонтанность принесет вам радость. Ну и, кстати, напоминаю, что если вы давным-давно откладывали поход в фитнес-центр, то сейчас прекрасная возможность. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской, 113, это у Гомзовского кольца, будут рады видеть тебя в гостях. Поэтому обязательно посети. Номер телефона 55-83-18. Водолеи. Если у вас завтрашний день будет начинаться как в тумане, то просто наблюдайте, узнаете много нового и используйте вот эти вот знания, которые получите во благо. Рыбы. Вы можете потерять что-то очень-очень важное. Не ищите это специально. Оно найдется само, когда вы будете искать что-то другое. И не важно, что это вещи или, может быть, подходящие слова для вашего родного, любимого человека. В любом случае, просто дайте время как окружающим, так и себе. Тогда все встанет на свои места и вернется то, что потерялось.
2: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкар-Ола.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Йошкар-Ола.
6: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича, качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон Йошкар-Оле 770909.
10: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
11: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
12: Мам, скучно.
13: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
14: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
15: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну, прям одни приятные новости в понедельник вечером нас окружают. Например, то, что сейчас совершенно летняя погода. Ну и, конечно, дополнительно хочется порадовать всех, что уже в Йошкар-Оле 6:45 вечера. И это значит, что многие уже закончили свой рабочий день и торопятся домой. Ну, а отсюда и ситуация на дорогах соответствующая. Пересечение улицы Красноармейской и Первомайской у нас перегружен. Также Первомайская, Ленинский проспект. Стоит также обратить особое внимание на кольцо по улице Строителей при движении по Карла Маркса до Ломоносова. Там ведутся сейчас дорожные работы. Пересечение Ивана Крыли Строителей, Ивана Крыли Баумана стабильно загружено всегда практически. Пересечение Воскресенского и Цареградского проспекта тоже слегка перегружено. Дополнительную информацию я буду ждать в мессенджер Макс по номеру 8-917-711-25-25. Ну, обязательно пишите все, что видите на дорогах.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.

0: В общем, мне кажется, замечательное ощущение, когда ты вспоминаешь, что сейчас всего лишь 18 мая, и впереди целое лето радости, хороших, добрых вечеров и, возможно, каких-то впечатлений. Ну, есть ведь уже какие-то предвкушающие моменты, когда ты думаешь о том, как же пройдет это лето, как пройдет отпуск и тому подобное. Так вот, вместо того, чтобы жить в этом предвкушении, нужно создавать вот прямо здесь и сейчас эти хорошие моменты, чего я вам и желаю в этот вечер, наполнить их хорошими, добрыми впечатлениями от встреч с родными, близкими, с окружающими вас добрыми людьми. Говорите комплименты, улыбайтесь и слушайте лучшие хиты мировой музыки на 103.8 FM. Всем желаю хорошего вечера и замечательной, продуктивной недели. С тобой в студии «Пульса» была Резида Нурмухаметова.
1: Реклама на «Пульс Радио».
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
5: Прохорова, 45В.
4: Телефон Ешкар-Але 316-222.
6: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
2: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ты знаешь, что порой я просто не вывожу, и в голове мыслей шум, мысли такая жуть. Не знаю, если кто-то на небе, но я прошу, чтоб было все хорошо каждому, кто пришел в мою

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: свои. В эфире Пульс Радио. Радио.
1: Всем привет, это Пономарев. Слушайте мой новый трек «Разные» на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию Дарио Фо «Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Йопарасатейка.
4: Не весь алфавит нашего утра.
3: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99 40 20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. С наступлением теплой погоды в Мариэл начало расти число лесных пожаров. По данным, на 15 мая зафиксировано 5 возгораний в Звениговском, Медведевском и Маркинском районах, а также в Волжском округе. 2 пожара обнаружили местные жители, 1 – система видеонаблюдения «Лесохранитель». Напомню, до 17 мая в республике действует особый противопожарный режим. Информация о его продлении пока не поступала. Россиян до 39 лет предложили считать молодежью. Главный внештатный гериатр Минздрава России заявила, что возрастные границы молодости могут быть расширены. По ее словам, с биологической точки зрения это оправдано увеличением продолжительности жизни и замедлением процессов старения. Современные люди дольше сохраняют активность и хорошо выглядят. Сейчас в России официально молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. В России утвердили ГОСТ, регулирующий безопасную перевозку детей. Его планируется ввести в действие в сентябре текущего года, сообщает Росстандарт. В ведомости уточнили, что принятие стандарта направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и учащихся,

0: настила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
1: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики ясная погода, температура воздуха плюс 16 градусов. Завтра с утра и днем малооблачная погода, температура воздуха утром плюс 25 градусов, днем плюс 31.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Ешкар-Оле 330-300. 7+.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42 28 28.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Хорошая музыка. Хорошее радио. Пульс радио. Полночь. Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.